Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Baza, za, ba, ba, zo, ze, bebo. Be, ba, zo, ze, bebo, ble, ba, zo, ze, babo, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o, be, o,